успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: Категория 18+.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Реклама.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
4: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: humorfm.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
4: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: «Крым Золото» — всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone – большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Жареные вкусные семечки Джин.
5: Знаем, любим и едим.
6: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: За 3 летних месяца можно успеть пройти 920 тысяч шагов, 74 раза сходить в офис, 14 раз отправиться на пикник.
1: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
0: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
1: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
0: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
1: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
0: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+.
2: Реклама.
3: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
5: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8 978 49 00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: До 100 команд могут понимать коты, разбираются во всем, но при этом важно не что ты говоришь, а как ты это говоришь. Если ты просишь кота без уважения подойти к тебе и погладиться, кот просто так это не сделает.
1: В параллельной вселенной приходят какие-то люди просить что-то, и сидит большой кот и гладит Дона Корлеоне. Однажды, а может быть и никогда, я обращусь к тебе.
0: Там сидит Дон Корлеоне на коленях у кота, однажды я стану Доном. У меня на коленях у самого будет сидеть кот.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Москве полдень. Love
1: News. Роспотребнадзор заблокировал более 15 тысяч сайтов. В России предложили сделать 1 сентября нерабочим днем. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Более 15 тысяч сайтов с запрещенными БАДами заблокировано. По данным Роспотребнадзора, специалисты продолжают выявлять и ограничивать доступ к онлайн-площадкам, где размещались предложения о продаже витаминов с нарушениями требований законодательства. В ведомстве добавили, что среди заблокированных оказались страницы, на которых предлагались товары с превышением допустимых концентраций нормируемых веществ, а также опасная для здоровья продукция. Депутаты Госдумы считают, что День знаний 1 сентября нужно сделать нерабочим, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться на школьную линейку. Согласно инициативе, компенсировать дополнительный выходной можно будет за счет одного из дней новогодних каникул, сохранив при этом общий баланс труда и отдыха в годовом измерении. Напомню, что сейчас в Трудовом кодексе прописано 14 праздничных дней, и если они выпадают на выходные, то переносятся на будни. Россиянам могут предоставить доступ к Netflix и нейросетям без VPN. Сотовые операторы обсуждают с властями возможность открыть россиянам доступ к зарубежным сервисам. Как подчеркивают в Роскомнадзоре, сейчас есть понимание, как работают технологии, чтобы такие сайты и приложения стали доступны. Инициатива находится в разработке. В нашей стране стали тратить больше денег на психотерапию, в среднем около 10 тысяч рублей в месяц. Как пишет «Коммерсант», за последние три года на 9% увеличилось число клиентов молодого возраста от 18 до 24 лет. Одновременно с этим в России значительно выросли показатели заболеваемости расстройствами, депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь на нашей официальной странице ВКонтакте. Это были новости Лаврадио, Алина Михайлова.
0: Большой привет всем, кто здесь, всем, кто с нами и всем, кто проводит выходные в ритме Лаврадио. Прямо сейчас BTS Swim в твоих динамиках. Дальше Медуза, Генри, Come a Mile, Don't Wanna Go Home. Ну и я, Макс Фабиан, шлю огромный салют всем.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Коста Лакоста. Слушайте мой новый трек «Cherry Lady».
0: В эфире Love Radio.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: В субботе впереди яркие саундтреки твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И я с удовольствием еще раз поприветствую всех, кто с нами, всех, кто подключается к волне любви. Меня зовут Макс Фабиан, буду ее источать для тебя. Ну и, конечно же, вместе будем слушать наш крутой уикендский плейлист. До конца часа Шакира, Burn a Boy, дай-дай. Чуть раньше здесь Банидио, хочу молча, да? Еще раньше Сергей Лазарев «Не пытайся повторить».
2: Не пытайся повторить.
0: Слушай Love Radio и лови саундтреки настоящей любви.
3: Реклама.
4: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дрожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
4: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
5: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
3: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Сегодня обсуждаем, как вы отнесетесь к тому, что девушка или парень придет на свидание с другом или подругой.
1: Ну вот Гиза не страшно, она говорит, так а пусть приходит с другом, у меня будет выбор. Главное, что не с мамой.
0: Но если придет с мамой, то какие-то как минимум новые рецепты можно будет получить.
1: Ты же подходит. Понимаешь, что мама это как продавец подержанных авто. Она сразу придет и скажет, не бит.
0: Вот. Не краши дипломы.
1: Да.
0: Русский медвежонок.
1: Он должен приходить на свидание с мамой и с бывшей. Будет усредненное мнение где-то.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

Midnight Sun в эфире Love Radio. Совместный сингл шведской поп-певицы Зары Ларсон и британской исполнительницы Pink Panthers. Трек стал заглавным и открывающим одноименный ремикс альбома Ларсон под названием Midnight Sun Girls Trip, который полностью состоит из коллабораций с женщинами-артистками. Среди гостей также отметились Шакира, Келани и Тайла. Авторитетное издание Pitchfork сразу же после релиза отметило эту песню престижным статусом «Лучший новый трек», так что обязательно добавляй к себе лучший новый трек. Ну а дальше мы с тобой движемся к русскоязычным все ближе и ближе артистам. «Передай привет» будет трек. Это дерзкий поп-сингл российской исполнительницы Денизы. Трек позиционируется как уверенный женский манифест, призывающий легко прощаться с прошлым и не тратить время на любовные драмы. И вот как этот манифест звучит.

Лизы здесь на волнах Love Radio. Супер новиночка. Кстати, хочется добавить, что за музыкальное оформление и качественное коммерческое звучание трека отвечали саунд-продюсеры Red Square и Ice Daddy Killa. Ну а мы же с тобой движемся вперед, еще ближе становимся к фрешманам нашей российской индустрии, которые очень хорошо поработали в последнее время и, конечно же, выпустили несколько интересных работ, которые мы тебе и покажем. И первой в этом списке будет свежая работа «Танцы теней». Атмосферный русскоязычный сингл независимого проекта Olive. Композиция создана в рамках актуального тренда на гибридный продакшн. Что это значит? Автор проекта, она сама написала весь текст и придумала структуру, ну а современные нейросети помогли сгенерировать и отполировать финальное звучание и вокальные партии.

сразу после «Делить пополам». Это совместный хип-хоп-сингл казахстанского рэпера Мори Арт и артиста Неджи. Композиция посвящена теме сложных взаимоотношений, недопонимания и эмоционального выгорания между двумя людьми.

очередной финале этой тройки «Влюбилась» — лиричный сингл российского поп-рок-исполнителя Артема Кинга. Трек закрепил за артистом статус одного из ярких представителей новой волны романтичной русскоязычной поп-музыки.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Эфире Love Radio, Take Me There, чувственный англоязычный поп-сингл музыкального проекта Дати, созданного артистом и продюсером Давидом Церетели в соавторстве с Андром Деби. Трек был выпущен на независимом лейбле Division и быстро-прибыстро завоевал популярность благодаря нежной романтической атмосфере. Она действительно здесь есть. Ну а мы движемся с тобой дальше. Нас с тобой ждет Алекс Уоррен, Passenger, эмоциональный поп-рок-сингл американского певца и автора-исполнителя своих собственных песен Алекса Уоррена. Песня следует тему беспомощности и эмоционального выгорания в односторонних отношениях. И как это звучит в исполнении Алекса, прямо сейчас узнаем.

мосты. В эфире Love Radio. Чувственный эмоциональный поп-рэп-сингл, записанный дуэтом Артемом Дубцовым и Асмуэль. Песня представляет собой меланхоличный диалог парня и девушки о расставании. Действительно, здесь все очень красиво, но мы с тобой должны двигаться дальше навстречу вирусным трекам, которые в последнее время спровоцировали очень много вертикального контента. И первым в этой компании будет трек «Сияй», масштабный сингл группы «Руки вверх», выпущенный 29 мая этого года. Трек стал одним из ключевых релизов нового студийного альбома «Врубай на полную» первой полноформатной пластинки Сергея Жукова за последние 14 лет. «Сияй» — это воодушевляющий, мотивационный манифест, призывающий верить в себя, преодолевать сомнения и идти наперекор тем, кто в тебя никогда не верил.

0: невероятный.
1: Продвигаемся дальше. Любочка. Свежий сингл белорусского нео-поп и хип-хоп исполнителя Холи Флейма. Влад взял за основу знаменитые строчки на стихи Агнии Барто. Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку, Любу знают все. Мы тоже знаем эти строчки, и Влад интегрировал их в свою фирменную романтичную канву. Вот как это звучит в 2026-м.

напоследок тебя ждет последнее в мире фото. Глубокий кинематографичный инди-поп-сингл, записанный дуэтом «Темнее» и «Тридой». По сюжетной линии песня построена вокруг фантастического и одновременно пугающего сценария «Конца света». Влюбленная пара сидит вместе и делает прощальный снимок в тот момент, когда вокруг рушится привычный мир.

0: такие новинки сегодня в топе в социальных сетях. С тобой Лав-Радио, проект Fresh Time. Обязательно оставайся с нами.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
0: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
8: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Тбанк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
11: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Тима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.

Club Sensation в эфире Love Radio. Новый танцевальный сингл поп-дивы Мадонны, выпущенный 5 июня на лейбле Warner Records. Трек стал третьим официальным синглом в продвижении релиза ее долгожданного альбома Confessions on a Dance Floor Part 2, который выйдет 3 июля уже и станет прямым сиквелом культовой пластинки 2005 года. Мы с тобой движемся к финалу нашего проекта, но только сегодня будут мои мучения. Меланхоличный и глубокий сингл инди-поп группы Nemiga, выпущенный 29 мая. Трек продолжит череду знаковых релизов минского коллектива в их фирменном стиле светлой грусти. Ну а далее же мы уже продолжим с твоими любимыми хитами, а проект Fresh Time уходит наполняться свежестью до следующей субботы. Я Макс Фабиан, остаюсь с тобой, так что погнали вместе.

2 часа дня в Москве. Ну что ж, весь предыдущий час мы наполнялись новинками и пополняли свое избранное. Прямо сейчас переходим к суперхитам Miley Cyrus, End of the World. Прямо сейчас Терри Свимс, Мистер Known It All следом. Ну и я, Макс Фабиан, тоже здесь с тобой. Погнали!

0: Мощная история, крутая атмосфера здесь на волнах Love Radio. Это эпилог от Димы Билана и Анны Асти.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Только что вдохновили совместкой наших любимых артистов. Продолжаем движение дальше. До конца часа танцуем под свежак Talk to You. Это Anotra и 54 Ultra. Чуть раньше DJ Smash в Эмби. И совсем скоро Born Again, это First Boy, Clock Clock. Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
6: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
2: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: До 100 команд могут понимать коты, разбираются во всем, но при этом важно не что ты говоришь, а как ты это говоришь. Если ты просишь кота без уважения подойти к тебе и погладиться, кот просто так это не сделает.
1: В параллельной вселенной приходят какие-то люди просить что-то, и сидит большой кот и гладит Дона Корлеоне. Однажды, а может быть и никогда, я обращусь к тебе.
0: Там сидит Дон Корлеоне на коленях у кота, и однажды я стану Доном. У меня на коленях у самого будет сидеть кот.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Высокий полет здесь в эфире Love Radio. Это Jet Plane от Rehab Ice и JP Cooper за 9 минут до конца часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Эти самые минуты мы будем с тобой счастливы, потому что обязательно услышим новинку, летнюю новинку Цок Цую от Анотер и завершим час треком Take It Easy от Мики. Конечно же, в новом часе я тебе предложу много шикарных хитов твоей любви, так что обязательно оставайся с нами.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: 0-25-36-71. 0+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
3: 0+. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

часа дня в Москве. Живи из своего воображения, а не из своей истории. Конечно же, наш плейлист поможет тебе к этому прийти. The Second Voice, Let Me Be. Прямо сейчас дальше Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, а дальше мод, намек на нас.

Радио.

0: Тот случай, когда слезы от счастья и от большой-пребольшой любви здесь в эфире Love Radio. Благодаря Ольге Серябкиной мы можем это чувствовать. «Асфальт» называется работа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Дальше любви будет еще больше, а также крутых треков, которые просто, ну, сделают твой день и начало уикенда ярким. «Desire» от Кельвина Харриса, Сэма Смита до конца часа. Чуть раньше добро, море, привет.
2: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть.
0: И совсем скоро Эбен, hello. Это Love Radio, дальше больше саундтреков твоей любви.
3: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Сегодня обсуждаем, как вы отнесетесь к тому, что девушка или парень придет на свидание с другом или подругой.
1: Ну вот Гиза не страшно, она говорит, так а пусть приходит с другом, у меня будет выбор. Главное, что не с мамой.
0: Но если придет с мамой, то какие-то как минимум новые рецепты можно будет получить.
1: Ты же подходит. Понимаешь, что мама это как продавец подержанных авто. Она сразу придет и скажет, не бит.
0: Вот.
1: Не краши.
0: Наши дипломы.
1: Да.
0: Русский медвежонок.
1: Он должен приходить на свидание с мамой и с бывшей. Будет усредненное мнение где-то.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Вирус ему на суточно-ру.
1: 6+. Реклама.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Крым Золото открывает свадебный сезон.
6: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: Крым Золото. Всегда отличная цена.
7: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
8: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Мы группа Добро.
2: Встречайте прямо сейчас наш летний трек «Море, привет».
0: В эфире Love Radio.

0: Переживаем любовь вместе с Полиной Гагариной и песней, которую она написала и назвала именем себя. Полина, 16-19 практически в Москве. Всем Полинам привет, и в принципе всем девчонкам и парням большой-пребольшой. Присоединяйтесь, погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love.
0: Крутого уикенда желаю всем, кто к нам прямо сейчас присоединяется. Ну а до конца часа вместе с нами лирик Jungle Man. Чуть раньше Филатов Кэрос среди счастливых людей. И совсем скоро Джон Лив Кайли, акцент сэра Миша Миллер. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.

fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
2: До 100 команд могут понимать коты, разбираются во всем, но при этом важно не что ты говоришь, а как ты это говоришь. Если ты просишь кота без уважения подойти к тебе и погладиться, кот просто так это не сделает.
3: В параллельной вселенной приходят какие-то люди просить что-то, и сидит большой кот и гладит Дона Корлеоне. Однажды, а может быть и никогда, я обращусь к тебе.
2: Там сидит Дон Корлеоне на коленях у кота, однажды я стану Доном. Их у меня на коленях у самого будет сидеть кот.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Новая песня о любви.
1: Салют всем слушателям Love Radio, это Филат Фекерес. Мы представляем вам наш новый трек и желаем провести это лето среди счастливых

0: Толокосты здесь на волнах Love Radio с хорошей работой, а ты говоришь, трек не лишенный абсолютно никакого смысла, а еще и ритмом каким обладает. 17-19 в столице, погнали дальше в поисках саундтреков любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Продолжаем любить жизнь, музыку, ну и, конечно, текущий уикенд, он в самом разгаре. Ну а до конца этого часа на малиновой луне прокатимся вместе с группой «Моя Мишель». Чуть раньше с нами Терри Свимс и «Мистер Нонедо». И через пару минут по Индиях «Чо Мод Шаде».
2: Танцует по шаге, прямо на мне, танцы прямо во тьме.
0: Это Лафразиум, дальше больше саундтреков твоей любви.
3: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки...
5: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе «Крымская роза», детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
6: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Сегодня обсуждаем, как вы отнесетесь к тому, что девушка или парень придет на свидание с другом или подругой.
1: Ну вот Гизе не страшно, она говорит, так а пусть приходит с другом, у меня будет выбор. Главное, что не с мамой.
0: Но если придет с мамой, то какие-то как минимум новые рецепты можно будет получить.
1: Ты же подходит. Понимаешь, что мама это как продавец подержанных авто. Она сразу придет и скажет, не бит.
0: Вот.
1: Не хорошо.
0: Наши дипломы.
1: Да.
0: Русский медвежонок.
1: Он должен приходить на свидание с мамой и с бывшей. Будет усредненное мнение где-то.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
1: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. +7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
1: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: сказать, я не могу устоять и танцую под этот трек. Движ только что здесь на волнах Love Radio, 17:49 столица. Движемся к финалу часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Совсем скоро по столичному времени вечер вступит в свои права. Ну а пока что мы с тобой хорошую музыку слушаем. Сабрина Карпентер, Эспрессо, дальше моя Мишель на малиновой луне. И финал часа за треком Summer, летний трек от Кельвина Харриса.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990.

0: поет Хьюгель, Джей Балвин или Голден Топик, Арашид Дайком. Большая звездная совместная работа. Здесь и прямо сейчас только для тебя. На 18.20 в Москве. Движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Впереди лучшие часы этой субботы, вечер в самом разгаре, лето, ну и, конечно же, шикарный плейлист здесь в эфире Love Radio, Baby Don't Hurt Me, до конца этого часа от Дэвида Гетты и Марии Койлерой. Чуть раньше здесь Зиверт Газ.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: И совсем скоро Мария Краймбрери. Давай не ждать.
2: Давай не ждать. Жигу ты завтра, звездопад. Блеском глаза всех побеждать.
0: Слушай Love Radio и оставайся на волнах саундтреков твоей любви.
3: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Жареные вкусные семечки Джим.
5: Знаем, любим и едим.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: мы любим музыку.
1: Любишь, не любишь, это не важно, важно, важно, важно.

0: Красавцы Лав Радио.
1: До 100 команд могут понимать коты, разбираются во всем, но при этом важно не что ты говоришь, а как ты это говоришь. Если ты просишь кота без уважения подойти к тебе и погладиться, кот просто так это не сделает.
2: В параллельной вселенной приходят какие-то люди просить что-то, и сидит большой кот и гладит Дона Корлеоне. Однажды, а может быть и никогда, я обращусь к тебе.
1: Там сидит Дон Корлеоне на коленях у кота, и однажды я стану Доном. И у меня на коленях у самого будет сидеть кот.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
4: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
3: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. +7 978 300 75 75.
1: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
4: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риск.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Feel So Free, я так свободно, поет Мадонна в своей свежей работе. На 18.50 в столице мы тоже свободны и отправляемся потихонечку в новый час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Через несколько крутых работ мы с тобой проследуем. Будет свой, покажу паранойю. Дальше Дэвид Гетта, Энн Мари Койли, Рэй Бэби, Донт Хёрт Ми и

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: We'll be right back.

7 вечера в Москве. Лето, вечер, прекрасная погода, ну и, конечно, шикарный плейлист, так что, мне кажется, у нас все шансы есть для того, чтобы сделать этот вечер идеальным. Бересвим нам помогут. Дальше Егор Крид, Артик, Касти, Карма, Ларина Изитлав, ну и я, Макс Папин, с тобой еще час.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Коста Лакоста. Слушайте мой новый трек «Cherry Lady».
0: В эфире Love Radio.

0: 2012-м под этот трек зажигал весь мир Avicii Levels. В эфире Love Radio прямо сейчас, 19 часов 20 минут в столице. Движемся вперед под лучшие хиты.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Не только хиты, но и саундтреки твоей любви, твоего лета и, конечно, твоего уикенда. До конца часа Stay Leone, Callum Scott.

0: Ну и совсем скоро Ариана Гранде, Hey Did I Made You Love Me. Это Love Radio, саундтреки твоей любви здесь навсегда.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Сегодня обсуждаем, как вы отнесетесь к тому, что девушка или парень придет на свидание с другом или подругой.
1: Ну вот Гизе не страшно. Она говорит, так а пусть приходит с другом. У меня будет выбор. Главное, что не с мамой.
0: Но если придет с мамой, то какие-то, как минимум, новые рецепты можно будет получить.
1: Ты же подходит. Понимаешь, что мама это как продавец подержанных авто. Она сразу придет и скажет, не бит.
0: Вот. Не хорошо. Наши дипломы.
1: Да.
0: Русский медвежонок.
1: Он должен приходить на свидание с мамой и с бывшей. Будет усредненное мнение где-то.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. +7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «СЗРИЧ плюс» проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,24% до 27,173% на 23.04.2026.
3: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Москве 9 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

0: Сегодня обсуждаем, как вы отнесетесь к тому, что девушка или парень придет на свидание с другом или подругой.
1: Ну вот Гиза не страшно, она говорит, так а пусть приходит с другом, у меня будет выбор. Главное, что не с мамой.
0: Но если придет с мамой, то какие-то как минимум новые рецепты можно будет получить.
1: Ты же подходит. Понимаешь, что мама это как продавец подержанных авто. Она сразу придет и скажет, не бит.
0: Вот. Не хорошо. Дипломы.
1: Да.
0: Русский медвежонок.
1: Он должен приходить на свидание с мамой и с бывшей. Будет усредненное мнение где-то.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

Thank you.

0: За три летних месяца можно успеть
1: пройти 920 тысяч шагов, 74 раза сходить в офис, 14 раз отправиться на пикник.
2: А если внимательно слушать Love Radio, можно посетить сразу три страны.
1: Love Radio представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
2: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем три суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
1: Три летних месяца, три волшебных страны.
2: Три потрясающих путешествия ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru. Категория 18+.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Love Radio.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.